0: Шикарный вечер с Юки Радио.
1: Tú me partiste el corazón,
2: Maluma, baby.
1: Pero mi amor, no hay problema, no, no.